0: ты прав.
1: Это хамур,
0: это кипеш,
1: это наваль,
0: это гана,
1: это рамай,
0: это шафель,
1: это хазир,
0: это идиот,
1: это невзе.
0: Эй, за мин, йогу.